0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему?
0: Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

на поезд. Сходящий средств вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклен для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан G7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ G7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки «Эстео». В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе – модели марки iCar от концерна «Черри». Первая модель – «Эстео V27». Это крупный габаритный кроссовер Е-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки – 800 километров. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – «Воя», «Джили», «Эволют», «ГАК» или «Авто». Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей – более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Botteni». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. Но 104 на местном радио. Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Кто там?
7: Лето?
6: Лето!
0: Местное радио.
8: Открой свою дверь в лето.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, осыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструмент и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Для рыбака важно знать и уметь определять ареал стоянки рыбы. Выбор места ловли – задача наиважнейшая. Зная несколько простых способов поиска рыбы, умелый рыболов никогда не вернется домой пустым. Главное из этих правил – наблюдение за птицами. Стая чаек у поверхности воды может означать скопление мелкой рыбы у поверхности, которую, в свою очередь, вытеснила более крупная рыба.
0: Где мои снасти?
2: К примеру, решили вы пойти на рыбалку спонтанно, не подготовив червей заранее. Не беда, ловить можно и на хлебное тесто. Мякиш нужно смешать с яйцом, добавить половину чайной ложки меда и побольше пахучего подсолнечного масла. Все тщательно замесить до получения однородной, не пристающей к рукам массы. На хлебное тесто можно ловить особенно успешно плотву, красноперку, тарань и кайф от того, что вы кого-то поймали.
0: Не клюет.
2: Маскировка и конспирация – не последние из условий для успешной рыбалки. Снасть закидывайте аккуратно, без шумного всплеска, тем более не нужно хлестать удилищем по воде. Рыбу настораживают тень от рыболова и удочек, резкие звуки и стук, а если удильщик ходит по берегу открыто, да еще топает ногами, то рыба тут же уплывет с опасного места. Рыбалка – увлечение спокойных, терпеливых и аккуратных людей. Об этом, кстати, прекрасно знают комары.
0: Хороша уха.
2: Вы так увлеклись, что бухнули в бульон слишком много соли? Не беда. Сильно пересоленную уху можно спасти, поместив в бульон мешочек из ткани с чистым рисом или мукой и прокипятив бульон в течение 10-15 минут. Только не забудьте уху снять с огня, а то выкипит. А ведь на рыбалке клевое настроение прежде всего.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. По-прежнему главной темой остается ситуация с топливом. В Карелии ввели новые меры регулирования ситуации на автозаправочных станциях. Так, на заправках вводится минимальный объем отпуска топлива – 10 литров. Это сделано для того, чтобы те, кто хочет залить в бак 5 или 7 литров, не приезжали на заправки и не создавали очередь ради нескольких литров. Наливать бензин в канистры не будут. Такое решение принято штабом для того, чтобы предотвратить спекулятивные закупки. Контролировать, чтобы все шло по правилам, будут сотрудники АЗС, волонтеры и полиция. Нарушители будут привлекать к ответственности. На заправках с 6 июля появятся волонтеры. По задумке штаба они будут организовывать движение в очереди и оперативно доводить до водителей важную информацию. Как заявил премьер-министр Карелии Андрей Сергеев, все введенные нормы временные и точечные. Как только логистика выйдет на плановый режим, верхние ограничения будут сняты. Также в штабе сообщили со ссылкой на представителей федеральных сетей, что запасы топлива стабильны и соответствуют нормативам. Я добавлю, что автомобилисты Карелии создали петицию по бензину. Водители требуют остановить топливный коллапс в республике, обеспечить бесперебойное снабжение автозаправочной станции топливом и заморозить цены. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщила РИА Новости. ИПК – это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год. В этом году она составляет 156 рублей 76 копеек. Сегодня в России стартует вторая волна записи в первые классы. Школы завершили первый этап приемной кампании, сообщает официальный канал Минцифры России. Около 70% родителей через госуслуги записали в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях, и тех, у кого есть льготы. Сейчас во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Я напомню, всего в Карелии осенью планируют открыть 314 первых классов. За парты сядут около 6 тысяч детей. В Костомукской гимназии до начала учебного года отремонтируют кровлю. После июньских дождей в учебном заведении крыша потекла, залив классы с 3 по 1 этаж. Здание школы построено еще в 1987 году. За время эксплуатации крыша пришла просто в аварийное состояние. Во время сильных дождей были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. Затронули они и электрические сети, проложенные в стенах. По предварительным расчетам, на ремонт потребуется порядка 7,3 миллиона рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Предполагается, что все работы завершат до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться с летних каникул в безопасные и комфортные условия. 2,5 миллиона рублей получил Костомукский детский сад «Солнышко» из городского бюджета для обновления уличной игровой зоны. На площадках появились современные, разноцветные и интересные игровые формы. Горки, уличные домики, автобус, вертолет и спортивные снаряды. Все элементы прочные, устойчивые, выполнены из безопасных и качественных материалов и адаптированы под возрастные группы детей. Впереди еще установка большой спортивной площадки, которая появится здесь благодаря финансовой поддержке фонда «Доброта Севера» уже 1 сентября. В Петрозаводске семьи из разных районов Карелии приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Участников ждали военно-тактическая игра, сборка автомата, оказание первой помощи, метание и многое другое. В итоге всех состязаний победу одержала костомукшская команда «Супер Коста» семьи Науменко. Стальная закалка – так называется традиционный забег, подготовленный корейским Акатышем и КСЦ «Дружба». Взрослые спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров, а юные бегуны в костюмах справлялись с забавными этапами веселого катыша. Сначала стартовали взрослые спортсмены. В серьезном забеге на 5 километров приняли участие 31 человек. Маршрут был выстроен по тропе «Светлый берег». Но пока бегуны преодолевали свою дистанцию, дети участвовали в костюмированном забеге «Веселый катыш», состоявшем из 4 этапов. На финише абсолютно всех участников детского забега ждали медали, а чуть позже, после дефиле в костюмах и сладкие подарки. В 5-километровом забеге среди мужчин первым стал Александр Давжук, серебро у Романа Матаева, на 3-м месте Артур Кошмаков. Любава Бабаян опередила всех в женском зачете, второй стала Светлана Прокопенко, бронзу завоевала Евгения Рогач, прибежавшая всего на 1 секунду позже. Победители получили подарки от корейского катыша и партнера забега клиники «Санис». Далее новости Каливалы. Зампремьер-министра Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник посетила Каливальский район с рабочим визитом. Она провела совещание в районной больнице, встретилась с общественным советом и председателем Совета ветеранов Ниной Станкевичус. Обсудили развитие района и проблемы, требующие участия республиканских властей. По итогам визита Совет ветеранов предложил ей стать куратором Каливальского района по аналогии с ее работой в Костомукше, где решаются вопросы развития местной больницы и важные для всех жителей района. В ответ Лариса Подсадник заявила, что считает Каливальский район для себя уже родным и что за время работы вице-премьером по социальным вопросам успела вникнуть во все ключевые вопросы, важные для его развития. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Плюс 10-11 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного потеплеет и воздух прогреется до 16 градусов тепла. Небольшой дождь сохранится и ветер до 9 метров в секунду. Обещают синоптики на завтра. В Каливале сегодня плюс 10-12, слабый дождь, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов выше нуля. Синоптики обещают слабый дождь и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну вот и началась новая рабочая неделя. Всем вдохновения, сил и энергии для плодотворной работы. Ну и помните, что музыка помогает нам поверить в себя и добиваться поставленных задач, даже самых сложных. Так что делайте приемники погромче, будем дарить хорошее настроение и радоваться жизни вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой.

0: многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну а первая порция радиодесерта отправляется Александру Бирюкову, который отмечает сегодня свой день рождения. Новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом желают вам ваши коллеги. Ну а пусть жизнь радует вас приятными сюрпризами и обязательно яркими моментами каждый день.

Следующее поздравление отправляется Артему Даровонову, который сегодня принимает подарки по случаю своего дня рождения. С днем рождения поздравляет вас ваши друзья и коллеги. Желает вам самое главное всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать от жизни удовольствие. С днем рождения!

Игорь Ильин сегодня отмечает свой день рождения. Пусть на вашем пути будет побольше вдохновения, меньше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят и в любых ситуациях остаются рядом.

0: Еще одна порция радиодесерта, на этот раз для Светланы Кичигиной. По случаю дня рождения Светланы, друзья и коллеги, желают вам всегда оставаться влюбленной в эту жизнь, всегда быть окруженной заботой и вниманием, и пусть удача всегда будет на вашей стороне.
1: Все тот же город.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Программа «Радио Десерт» в прямом эфире местного радио продолжается. 911-402-2040. Наш телефон, если вы хотите адресовать кому-то свои приветы, поздравления или просто какие-то слова поддержки для прекрасного настроения этим днем. Ну а порция «Радио Десерта» прямо сейчас отправляется Олегу Поплевину, который принимает сегодня подарки по случаю своих именин. Пусть ваша жизнь будет как крутое путешествие с интересными поворотами и яркими впечатлениями.

Поздравления и подарки принимает сегодня Наталья Суходоева. Наталья, пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи. Обязательно вкусные моменты и вдохновение каждый день. С днем рождения!

И еще один музыкальный презент адресован Даниилу Сорокину, который отмечает сегодня свой день рождения. Пусть ваш путь будет насыщенным, а каждый новый шаг обязательно приближает к мечтам.

0: реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
10: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Я желаю вам отличного продолжения этого понедельника. Оставайтесь с нами.

0: Местное время, час дня.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелан J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
4: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

что доплатишь за себя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немых дорог.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. По-прежнему главной темой остается ситуация с топливом. В Карелии ввели новые меры регулирования ситуации на автозаправочных станциях. Так, на заправках вводится минимальный объем отпуска топлива – 10 литров. Это сделано для того, чтобы те, кто хочет залить в бак 5 или 7 литров, не приезжали на заправки и не создавали очередь ради нескольких литров. Наливать бензин в канистры не будут. Такое решение принято штабом для того, чтобы предотвратить спекулятивные закупки. Контролировать, чтобы все шло по правилам, будут сотрудники АЗС, волонтеры и полиция. Нарушителей будут привлекать к ответственности. На заправках с 6 июля появятся волонтеры. По задумке штаба они будут организовывать движение в очереди и оперативно доводить до водителей важную информацию. Как заявил премьер-министр Карелии Андрей Сергеев, все введенные нормы временные и точечные. Как только логистика выйдет на плановый режим, верхние ограничения будут сняты. Также в штабе сообщили со ссылкой на представителей федеральных сетей, что запасы топлива стабильны и соответствуют нормативам. Я добавлю, что автомобилисты Карелии создали петицию по бензину. Водители требуют остановить топливный коллапс в республике, обеспечить бесперебойное снабжение автозаправочной станции топливом и заморозить цены. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщила РИА Новости. ИПК – это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год. В этом году она составляет 156 рублей 76 копеек. Сегодня в России стартует вторая волна записи в первые классы. Школы завершили первый этап приемной кампании, сообщает официальный канал Минцифры России. Около 70% родителей через госуслуги записали в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях, и тех, у кого есть льготы. Сейчас во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Я напомню, всего в Карелии осенью планируют открыть 314 первых классов. За парты сядут около 6000 детей. В Костомукской гимназии до начала учебного года отремонтируют кровлю. После июньских дождей в учебном заведении крыша потекла, залив классы с 3 по 1 этаж. Здание школы построено еще в 1987 году. За время эксплуатации крыша пришла просто в аварийное состояние. Во время сильных дождей были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. Затронули они и электрические сети, проложенные в стенах. По предварительным расчетам, на ремонт потребуется порядка 7,3 миллиона рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Предполагается, что все работы завершат до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться с летних каникул в безопасные и комфортные условия. 2,5 миллиона рублей получил Костомукский детский сад «Солнышко» из городского бюджета для обновления уличной игровой зоны. На площадках появились современные, разноцветные и интересные игровые формы. Горки, уличные домики, автобус, вертолет и спортивные снаряды. Все элементы прочные, устойчивые, выполнены из безопасных и качественных материалов и адаптированы под возрастные группы детей. Впереди еще установка большой спортивной площадки, которая появится здесь благодаря финансовой поддержке фонда «Доброта Севера» уже 1 сентября. В Петрозаводске семьи из разных районов Карелии приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Участников ждали военно-тактическая игра, сборка автомата, оказание первой помощи, метание и многое другое. В итоге всех состязаний победу одержала костомукшская команда «Супер Коста» семьи Науменко. Стальная закалка – так называется традиционный забег, подготовленный корейским Акатышем и КСЦ «Дружба». Взрослые спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров, а юные бегуны в костюмах справлялись с забавными этапами веселого Акатыша. Сначала стартовали взрослые спортсмены. В серьезном забеге на 5 километров приняли участие 31 человек. Маршрут был выстроен по тропе «Светлый берег». Но пока бегуны преодолевали свою дистанцию, дети участвовали в костюмированном забеге «Веселый Акатыш». состоявшим из 4 этапов. На финише абсолютно всех участников детского забега ждали медали, а чуть позже, после дефиле в костюмах и сладкие подарки. В 5-километровом забеге среди мужчин первым стал Александр Давжук, серебро у Романа Матаева, на третьем месте Артур Кошмаков. Любава Бабаян опередила всех в женском зачете, второй стала Светлана Прокопенко, бронзу завоевала Евгения Рогач, прибежавшая всего на 1 секунду позже. Победители получили подарки от корейского катыша и партнера забега клиники «Санис». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Плюс 10-11 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного потеплеет и воздух прогреется до 16 градусов тепла. Небольшой дождь сохранится и ветер до 9 метров в секунду. Обещают синоптики на завтра. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте сайте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны кассы «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Ты как

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все. Кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей – более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Эй, безумный, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали. Гонимой бесом, хранимой тайной.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. По-прежнему главной темой остается ситуация с топливом. В Карелии ввели новые меры регулирования ситуации на автозаправочных станциях. Так, на заправках вводится минимальный объем отпуска топлива – 10 литров. Это сделано для того, чтобы те, кто хочет залить в бак 5 или 7 литров, не приезжали на заправки и не создавали очередь ради нескольких литров. Наливать бензин в канистры не будут. Такое решение принято штабом для того, чтобы предотвратить спекулятивные закупки. Контролировать, чтобы все шло по правилам, будут сотрудники АЗС, волонтеры и полиция. Нарушители будут привлекать к ответственности. На заправках с 6 июля появятся волонтеры. По задумке штаба они будут организовывать движение в очереди и оперативно доводить до водителей важную информацию. Как заявил премьер-министр Карелии Андрей Сергеев, все введенные нормы временные и точечные. Как только логистика выйдет на плановый режим, верхние ограничения будут сняты. Также в штабе сообщили со ссылкой на представителей федеральных сетей, что запасы топлива стабильны и соответствуют нормативам. Я добавлю, что автомобилисты Карелии создали петицию по бензину. Водители требуют остановить топливный коллапс в республике, обеспечить бесперебойное снабжение автозаправочной станции топливом и заморозить цены. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщила РИА Новости. ИПК – это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год. В этом году она составляет 156 рублей 76 копеек. Сегодня в России стартует вторая волна записи в первые классы. Школы завершили первый этап приемной кампании, сообщает официальный канал Минцифры России. Около 70% родителей через госуслуги записали в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях, и тех, у кого есть льготы. Сейчас во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Я напомню, всего в Карелии осенью планируют открыть 314 первых классов. За парты сядут около 6000 детей. В Костомукской гимназии до начала учебного года отремонтируют кровлю. После июньских дождей в учебном заведении крыша потекла, залив классы с 3 по 1 этаж. Здание школы построено еще в 1987 году. За время эксплуатации крыша пришла просто в аварийное состояние. Во время сильных дождей были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. Затронули они и электрические сети, проложенные в стенах. По предварительным расчетам, на ремонт потребуется порядка 7,3 миллиона рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Предполагается, что все работы завершат до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться с летних каникул в безопасные и комфортные условия. 2,5 миллиона рублей получил Костомукский детский сад «Солнышко» из городского бюджета для обновления уличной игровой зоны. На площадках появились современные, разноцветные и интересные игровые формы. Горки, уличные домики, автобус, вертолет и спортивные снаряды. Все элементы прочные, устойчивые, выполнены из безопасных и качественных материалов и адаптированы под возрастные группы детей. Впереди еще установка большой спортивной площадки, которая появится здесь благодаря финансовой поддержке фонда «Доброта Севера» уже 1 сентября. В Петрозаводске семьи из разных районов Карелии приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Участников ждали военно-тактическая игра, сборка автомата, оказание первой помощи, метание и многое другое. В итоге всех состязаний победу одержала костомукшская команда «Супер Коста» семьи Науменко. Стальная закалка – так называется традиционный забег, подготовленный корейским Акатышем и КСЦ «Дружба». Взрослые спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров, а юные бегуны в костюмах справлялись с забавными этапами веселого Акатыша. Сначала стартовали взрослые спортсмены. В серьезном забеге на 5 километров приняли участие 31 человек. Маршрут был выстроен по тропе «Светлый берег». Но пока бегуны преодолевали свою дистанцию, дети участвовали в костюмированном забеге «Веселый Акатыш», состоявшим из 4 этапов. На финише абсолютно всех участников детского забега ждали медали, а чуть позже, после дефиле в костюмах и сладкие подарки. В 5-километровом забеге среди мужчин первым стал Александр Давжук, серебро у Романа Матаева, на третьем месте Артур Кошмаков. Любава Бабаян опередила всех в женском зачете, второй стала Светлана Прокопенко, бронзу завоевала Евгения Рогач, прибежавшая всего на одну секунду позже. Победители получили подарки от карельского катыша и партнера забега клиники «Санис». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Плюс 10-11 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного потеплеет и воздух прогреется до 16 градусов тепла. Небольшой дождь сохранится и ветер до 9 метров в секунду. Обещают синоптики на завтра. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером TU-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Мысли вслух.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, НИК 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Похоже, нынешний июль не собирается сильно-то радовать нас жаркой погодой, но, надеюсь, градус нашего с вами настроения особо зависит от погоды, и поэтому предлагаю повышать его постепенно, конечно же, под музыку местного радио. Давайте начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего эфира. Если захотите послушать что-то особенное или лично передать кому-то приветы, обязательно звоните или присылайте смс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу. Сотрудник ЦПП предложил быстрое и простое решение для перемещения по аварийному участку. Какое именно? Расскажу сегодня в рубрике «Новости Северстали». Костомукшан приглашают всем вместе отметить День металлурга. Какие события, посвященные празднику, состоятся на этой неделе, расскажу сегодня. И в России объявили поиск трех самых уставших людей. Кандидаты, отвечающие критериям поиска, отправятся в отпуск в Сочи. Так что, возможно, это ваш шанс немного отдохнуть. Но в завершение часа, чтобы сделать этот понедельник, чуточку вкуснее, разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы и креветки в панировке от кафе Суши Биг. Так что обязательно оставайтесь с нами, участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости «Северстали».
1: Сотрудник цеха подготовки производства карельского катыша Алексей Милентьев предложил быстрый и простой способ для перемещения по аварийному участку. Это решение помогло не останавливать производственный процесс и сэкономить значительные средства. Так, на участке складирования нефтепродуктов цеха подготовки производства начали разрушаться бетонные плиты, под которыми проходит трубопровод для перекачивания масел с железнодорожных цистерн на склад. Ежедневно на этом участке проезжает тяжелая техника, и пришлось срочно искать выход, не останавливая производственный ритм. В качестве временного решения сотрудники цеха по разработанному проекту своими силами изготовили перекатные мостики. Как отметил автор идеи, менеджер по планированию и надежности цеха подготовки производства Алексей Милентьев, этот подход позволил избежать серьезных затрат. По оценке подрядных организаций, такие работы с материалами обошлись бы более чем в 1 000 000 рублей. Сегодня мостики полностью справляются со своей задачей, техника свободно перемещается по участку, а производственный процесс идет без сбоев. При этом временная мера не отменяет более масштабных планов. Осенью на участке намерены приступить уже к капитальному решению и ремонту покрытия.

0: в одной рубрике.
1: Друзья, совсем скоро мы будем отмечать, наверное, такой вот главный профессиональный праздник в Костомукше – День металлурга. Празднование этого события традиционно проходит не одну неделю и до самого масштабного концерта Гарика Сукачева 17 июля нас с вами ждут масса увлекательных мероприятий для всей семьи. Это танцы, интерактивные площадки, детские развлечения, ну и традиционно много спорта. Так что проведите, планируйте это и этот июль, в общем-то, чтобы провести его интересно, музыкально и, конечно, по-спортивному. Я напомню, что в минувшую субботу организаторы провели легкоатлетический забег для детей и взрослых, стальная закалка на призы карельского катыша. Взрослые участники получили заряд бодрости, а все участники дети к праздничному настроению получили заслуженные медали и сладкие подарки от предприятия. Ну а на этой неделе, 8 июля, на городской площади развернется уже традиционный парк развлечений «Металлурги детям». Это будет концерт творческих коллективов Дворца культуры, игры, танцевальный флешмоб. Будут работать площадки с участием ростовых фигур и аниматоров. Так что 8 июля в 17 часов обязательно приходите. 9 июля в 18 часов всех приглашают на танцевальную площадку «Светлый берег». Танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско» состоится тут. Ну а на городской площади в этот день пройдут соревнования по перетягиванию каната.

Ну и в продолжении разговора о праздничных событиях, посвященных Дню Металлурга, которые пройдут на этой неделе, любители рок-музыки уже в эту пятницу приглашают на площадку Светлого берега. Там на сцене состоится настоящий рок-концерт, будут выступать известные городские команды «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», группы

ЧБ «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». 11 июля в субботу будут организованы спортивные мероприятия, и все любители народной игры кюкен, например, смогут испытать себя на площадке у Гипроруды. А во Дворце культуры дружбы сразятся любители малой ракетки в турнире по настольному теннису. Соревнования продолжатся и 12 июля на Малой площади. Все желающие смогут выяснить отношения в армрестлинге. Ну а любители интеллектуальных состязаний смогут определить команду самых умных и находчивых на традиционной игре «Эль-квиз» уже 15 июля. Но, безусловно, главные музыкальные события пройдут в Костомукше 17 июля, на следующей неделе. В 18 часов на городской площади начнется концертно-танцевальная программа с участием творческих коллективов дворца. В 20:20 на площади начнется концерт знаменитого Гарика Сукачева, ну а затем с 21:30 и до 23 часов у КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Так что планируйте свой июль, ближайшие две недели, и давайте отметим День металлурга вместе.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: В России объявили поиск трех самых уставших людей. Туристическая компания из Краснодарского края объявила поиск уставших россиян. Кандидаты, нуждающиеся в отдыхе, получат двухнедельное проживание в сочинском отеле. Об этом сообщает издание РБК. Эксперты разработали специальную анкету для определения человека, критически нуждающегося в полноценной перезагрузке. В тестировании предлагается ответить на ряд вопросов о привычном ритме жизни и уровни повседневной нагрузки. Ну, в частности, удается ли человеку действительно отключаться в выходные, ну и когда в последний раз он, собственно, менял обстановку. Инициатива появилась из наблюдения за тем, насколько привычной для многих стала постоянная усталость. Полноценный отдых люди часто откладывают, сокращают или берут формально, продолжая при этом оставаться в рабочих процессах и включаться в задачи даже во время отпуска. Кстати, по данным аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения, 2/3 россиян устают еженедельно, а 4/10 практически ежедневно. При этом источник напряжения все чаще кроется не в физических нагрузках, а именно в психологических тяжелых ситуациях и нервах на работе. Отпуск же дает возможность перезагрузить мысли, сменить внутренний ритм, восстановить силы и вернуться к жизни уже совсем с другим состоянием. В общем, экспертная комиссия изучит результаты тестирования и определит трех человек, наиболее остро нуждающихся в полноценной перезагрузке. Ну и эти люди получат приглашение на восстановление в Сочи. Часть времени они проведут в горах, а часть, конечно, у моря, чтобы сменить ритм, обстановку и максимально восстановиться.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувин их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно наша аппетитная заставка предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость. Поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких людей. Ну и сегодня на кону креветки в панировке из печи. И насладиться ими сможет тот, кто по моим трем подсказкам догадается, о чем речь. Итак, первоначально это блюдо считалось консервой. В Японии до сих пор считается, что приготовление этого блюда – это сугубо мужское дело, поскольку женские руки более теплые, и это, по мнению традиционных поваров, влияет на вкус блюда, ну, видимо, не в лучшую сторону. И в традиционной культуре это блюдо принято есть руками. О чем речь сегодня? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 13-го СМС от отправиться в кафе «Суши Биг», наслаждаться креветками в панировке из печи. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставку осуществляет «Суши Гид», ОГРН 12-01-50-40-17, ИНН 100-401-96-92.

Ох, друзья, надо сказать, что конкурс-то сегодня оказался ой с какой большой звездой. Ну, звездой условно, потому что всего лишь один правильный ответ у нас сегодня, который действительно правильный, и речь шла о роллах. Многие прислали вариант суши, но на самом деле роллы и суши – это не одно и то же. И это факт. Они отличаются друг от друга. Суши представляют собой небольшую порцию риса, на которую вот начинка кладется сверху. Обычно это кусочек рыбы или морепродукты. А вот роллы – это такое вот сбалансированное, скажем так, ну, закрученное сочетание риса, начинки и водорослей. Ну, вот они завернуты в рулет. Это, ну, оказывается, по мнению японских поваров, значительно отличается. Вообще не одно и то же. Поэтому правильный ответ единственный. Он пришел к нам от, с номера, который заканчивается на 4550. Но также, вероятно, ввело многих в заблуждение, что это блюдо едят руками. Поэтому есть у нас варианты и плов, и хинкали, и просто рис. Но на самом деле, как я уже сказала, это роллы. Поэтому автора единственного правильного ответа мы особенно поздравляем. Ловите наши аплодисменты. Ну и, я думаю, с особым удовольствием наслаждайтесь выигранными креветками в панировке из печи.

0: Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, пришло время разыграть порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. И поверьте, это отличная возможность порадовать себя и своих близких вкусным, сытным ужином и не стоять у плиты, ну, хотя бы сегодняшний вечер. Так что делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Мы вновь зажарили одно не самое очевидное слово, но в очень известной песне. Давайте послушаем фрагмент.

Фрагмент вы только что прослушали. 911-402-2040. Присылайте сюда слово, которое мы зажарили. И 15-й смс сегодня счастливое. Поехали! Поехали!

но это задание оказалось легким, поскольку абсолютно все, кто сегодня прислал СМС, ответили правильно. Конечно же, это слово «бунтарку». Ну, в общем, слова песни «Малиновая Лада» все знают отлично, как показала практика. Поэтому прямо сейчас делаем скрин ваших сообщений. Сообщений очень много. Некоторые присылают по 2-3 варианта. Все это смещает нашу, скажем так, турнирную таблицу. Поэтому делаем скрин и отсчитываем 15-е СМС. И 15-е СМС сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 57-77. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, пришлю вам в ответном СМС. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем хорошего настроения. Несмотря на такую вот слегка унылую погоду, все же теплого вечера и душевного. Ну а мы с вами услышимся завтра на 104 FM. Ну а впереди вас ждут еще итоговые новости. Всем пока!

0: на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
10: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. По-прежнему главной темой остается ситуация с топливом. В Карелии ввели новые меры регулирования ситуации на автозаправочных станциях. Так, на заправках вводится минимальный объем отпуска топлива – 10 литров. Это сделано для того, чтобы те, кто хочет залить в бак 5 или 7 литров, не приезжали на заправки и не создавали очередь ради нескольких литров. Наливать бензин в канистры не будут. Такое решение принято штабом для того, чтобы предотвратить спекулятивные закупки. Контролировать, чтобы все шло по правилам, будут сотрудники АЗС, волонтеры и полиция. Нарушители будут привлекать к ответственности. На заправках с 6 июля появятся волонтеры. По задумке штаба они будут организовывать движение в очереди и оперативно доводить до водителей важную информацию. Как заявил премьер-министр Карелии Андрей Сергеев, все введенные нормы временные и точечные. Как только логистика выйдет на плановый режим, верхние ограничения будут сняты. Также в штабе сообщили со ссылкой на представителей федеральных сетей, что запасы топлива стабильны и соответствуют нормативам. Я добавлю, что автомобилисты Карелии создали петицию по бензину. Водители требуют остановить топливный коллапс в республике, обеспечить бесперебойное снабжение автозаправочной станции топливом и заморозить цены. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут. Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщила РИА Новости. ИПК – это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год. В этом году она составляет 156 рублей 76 копеек. Сегодня в России стартует вторая волна записи в первые классы. Школы завершили первый этап приемной кампании, сообщает официальный канал Минцифры России. Около 70% родителей через госуслуги записали в первый класс детей, проживающих на закрепленных территориях, и тех, у кого есть льготы. Сейчас во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Я напомню, всего в Карелии осенью планируют открыть 314 первых классов. За парты сядут около 6000 детей. В Костомукской гимназии до начала учебного года отремонтируют кровлю. После июньских дождей в учебном заведении крыша потекла, залив классы с 3 по 1 этаж. Здание школы построено еще в 1987 году. За время эксплуатации крыша пришла просто в аварийное состояние. Во время сильных дождей были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. Затронули они и электрические сети, проложенные в стенах. По предварительным расчетам, на ремонт потребуется порядка 7,3 миллиона рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Предполагается, что все работы завершат до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться с летних каникул в безопасные и комфортные условия. 2,5 миллиона рублей получил Костомукский детский сад «Солнышко» из городского бюджета для обновления уличной игровой зоны. На площадках появились современные, разноцветные и интересные игровые формы. Горки, уличные домики, автобус, вертолет и спортивные снаряды. Все элементы прочные, устойчивые, выполнены из безопасных и качественных материалов и адаптированы под возрастные группы детей. Впереди еще установка большой спортивной площадки, которая появится здесь благодаря финансовой поддержке фонда «Доброта Севера» уже 1 сентября. В Петрозаводске семьи из разных районов Карелии приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Участников ждали военно-тактическая игра, сборка автомата, оказание первой помощи, метание и многое другое. В итоге всех состязаний победу одержала костомукшская команда «Супер Коста» семьи Науменко. Стальная закалка – так называется традиционный забег, подготовленный корейским Акатышем и КСЦ «Дружба». Взрослые спортсмены преодолели дистанцию в 5 километров, а юные бегуны в костюмах справлялись с забавными этапами веселого Акатыша. Сначала стартовали взрослые спортсмены. В серьезном забеге на 5 километров приняли участие 31 человек. Маршрут был выстроен по тропе «Светлый берег». Но пока бегуны преодолевали свою дистанцию, дети участвовали в костюмированном забеге «Веселый Акатыш». состоявшим из 4 этапов. На финише абсолютно всех участников детского забега ждали медали, а чуть позже, после дефиле в костюмах и сладкие подарки. В 5-километровом забеге среди мужчин первым стал Александр Давжук, серебро у Романа Матаева, на 3-м месте Артур Кошмаков. Любава Бабаян опередила всех в женском зачете, 2-й стала Светлана Прокопенко, бронзу завоевала Евгения Рогач, прибежавшая всего на 1 секунду позже. Победители получили подарки от карельского катыша и партнера забега клиники «Санис». Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, 2 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Плюс 10-11 градусов на термометре. Ветер до 6 метров в секунду. Завтра в Костомукше немного потеплеет и воздух прогреется до 16 градусов тепла. Небольшой дождь сохранится и ветер до 9 метров в секунду. Обещают синоптики на завтра. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте кофе у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Каденцем до утра, ченька, ла-ла, от тебя кайфую я, от тебя кайфую я.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Для рыбака важно знать и уметь определять ареал стоянки рыбы. Выбор места ловли – задача наиважнейшая. Зная несколько простых способов поиска рыбы, умелый рыболов никогда не вернется домой пустым. Главное из этих правил – наблюдение за птицами. Стая чаек у поверхности воды может означать скопление мелкой рыбы у поверхности, которую в свою очередь вытеснила более крупная рыба.
0: Где мои снасти?
2: К примеру, решили вы пойти на рыбалку спонтанно, не подготовив червей заранее. Не беда, ловить можно и на хлебное тесто. Мякиш нужно смешать с яйцом, добавить половину чайной ложки меда и побольше пахучего подсолнечного масла. Все тщательно замесить до получения однородной, не пристающей к рукам массы. На хлебное тесто можно ловить особенно успешно плотву, красноперку, тарань и кайф от того, что вы кого-то поймали.
0: Не клюет.
2: Маскировка и конспирация – не последние из условий для успешной рыбалки. Снасть закидывайте аккуратно, без шумного всплеска, тем более не нужно хлестать удилищем по воде. Рыбу настораживают тень от рыболова и удочек, резкие звуки и стук, а если удильщик ходит по берегу открыто, да еще топает ногами, то рыба тут же уплывет с опасного места. Рыбалка – увлечение спокойных, терпеливых и аккуратных людей. Об этом, кстати, прекрасно знают комары.
0: Хороша уха.
2: Вы так увлеклись, что бухнули в бульон слишком много соли? Не беда. Сильно пересоленную уху можно спасти, поместив в бульон мешочек из ткани с чистым рисом или мукой и прокипятив бульон в течение 10-15 минут. Только не забудьте уху снять с огня, а то выкипит. А ведь на рыбалке клевое настроение прежде всего.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
0: Весь город на одной волне.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче-то.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ – это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2020 года.
2: Вот это CityLink!
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей, более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Какой сегодня день?
4: Лето!
1: Море музыки и света. На местном радио.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиденью к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру, ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн». Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелан J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: поездка.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся
3: на 104 FM.
4: Мы снова танцуем.

Наверно, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешь.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как?

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104,2.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.